0: shahar shiddatiga mos. Hit FM.
1: В этом городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы.

0: Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Bosh hakem Şirin Gafurova. Bosh homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
0: Хитовым реклама будем. Оттазуч. 598-00.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
0: Хит FM. Зорене тиңлә.
2: Хит FM.
3: La cama se siente vacía.

если каждый день проходит как предыдущий день, как 100 дней до этого, если каждая минута стучит болью в голове, но ты все ждешь чего-то, а оно все не приходит, возьми себя в руки и скажи: у меня все прекрасно.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
2: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
1: Реклама 5198-00.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Хит FM. Олден де, Яна Дозор Кошкляр.

Хит FM. Мегаполис Ритмодабол. Хит FM-да. Микко билан салқинланиш вақти. Реклама. Кунни тетиклик билан бошлан. Микко. Зор янгилик. Севимли меваларнинг лаззатига эга шарбатли ичимлик. Илҳомлантируvchi таъм. Ўзингизга мосини танлаг ва татиб кўринг. Микко. Хар идишида қувонч. Шаҳримиз дуконларидан сўранг. Реклама. Ўзбекистонда соат 21.

день, уйдет печаль. Придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп.

любовь, мам. Я снова просыпаюсь за окном, туман. Миллион ран, миллион дам, миллион раз я ей отдам все, что смог. Я задыхался на шатырем, убегал из этих детских времен. Я был потерянен, один расстрелян в адекватном.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после где-то прорастает.